Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скорости

захочет, когда отгорит и отплачется. И когда наши кони узнают,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами Иваново ФМ.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато. Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 18 июля.
1: Год 1921.
2: В этот день советское правительство призвало помочь голодающим Поволжье. Массовый голод случился во время гражданской войны в России, в тех регионах, где власть принадлежала большевикам. Пик голода пришелся на 1921-22 годы, хотя случаи массового голодания в отдельных районах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923. По официальной статистике, голод охватил 35 губерний Поволжья, Южную Украину, Крым, Башкирию, Казахстан, частично Приуралье и Западную Сибирь, общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов. Жертвами голода стало около 5 миллионов человек. Главными причинами этого бедствия считают разрушительные последствия гражданской войны, интервенции и продразверстки. Сыграла немалую роль и засуха, уничтожившая значительную часть посевов. Отсутствие резервов продовольствия у правительства советских республик привело к тому, что 18 июля 1921 года оно обратилось за продовольственной помощью к иностранным государствам и общественности. Несмотря на множественные просьбы, первая незначительная помощь была отправлена лишь в сентябре.
1: Год 1985.
2: Создан первый «Тетрис». Автор игры – Алексей Пажетнов, программист из вычислительного центра при Академии наук СССР. В основу идеи «Тетриса» была положена популярная тогда американская головоломка «Пентамино». Игроку необходимо было правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Планируя создать компьютерный вариант «Пентамино», Пажетнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи, и Пажетнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилось тетрамино. Сокращенное название «Тетрис» прижилось чуть позже. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили ее по своему НИИ. А 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Вскоре игра стала известна в СССР. «Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения, как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе. За годы существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом почти в 250 миллиардов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
0: «Занавес времени».

0: История государства российского.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суперзнегимова», Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-50-263.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 60%, ветер восточный 3-5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато. Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: А в офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58 01 41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.

0: 2 600 000 рублей. Примерно за те же деньги, что и Хавейл Джолион или Теннет Т7. По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке УМ-5 проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. Теннет Т8 получил новые функции. С помощью голосового помощника «Привет, Теннет» можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition, но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Слушайте «Иваново FM». Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступают инсулины короткого действия для льготников. Так, во вторую аптеку областного центра партии препаратов завезли на этой неделе. Наличие лекарств лично проверили областные власти. Сейчас в этой аптеке есть и короткий, и длинный инсулин. Но пока нет тест-полосок. Контракт на их поставку заключен. В течение 10 дней они должны поступить на региональный склад, сообщили в облздраве. Также в регион завозят препараты для лечения бронхолегочных патологий. До конца месяца должны закупить лекарственные средства для льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Иванове приступила к работе архитектурно-градостроительная комиссия. В ее составе 9 ведущих специалистов в области архитектуры и городской среды. Новый орган вместе с инвесторами будет работать над улучшением облика областного центра. Комплексный подход к содержанию общественных территорий начнется с сортировки. На благоустройство этого района городу направили региональную субсидию. Также в течение нескольких недель в Иванове заменят 45 остановочных павильонов. В Кинешме началась подготовка к строительству канализационного коллектора. Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» в Ивановской области возведут централизованную систему водоотведения для волжской столицы региона и Наволок. Главный магистральный коллектор и насосные станции позволят подключить все существующие разрозненные сети в двух городах и вывести из эксплуатации старые очистные сооружения. В итоге качество коммунальных услуг улучшится для более чем 80 тысяч жителей. В Иванове продолжаются рейды по запрещенным для купания местам. На неделе инспекция посетила район Плотины на улице Павла Большевикова. Местный водоем – излюбленная зона отдыха жителей окрестных домов. Вместе с тем, это одна из самых небезопасных локаций для купания. Именно там наиболее часто происходят несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. С отдыхающими на берегу гражданами спасатели провели профилактические беседы. Напомним, что разрешенные места отдыха у воды в областном центре расположены в городских парках. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 июля.
1: Год 1921.
2: В этот день советское правительство призвало помочь голодающим Поволжье. Массовый голод случился во время гражданской войны в России в тех регионах, где власть принадлежала большевикам. Пик голода пришелся на 1921-22 годы, хотя случаи массового голодания в отдельных районах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923. По официальной статистике, голод охватил 35 губерний Поволжья, Южную Украину, Крым, Башкирию, Казахстан, частично Приуралье и Западную Сибирь, общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов. Жертвами голода стало около 5 миллионов человек. Главными причинами этого бедствия считают разрушительные последствия гражданской войны, интервенции и продразверстки. Сыграла немалую роль и засуха, уничтожившая значительную часть посевов. Отсутствие резервов продовольствия у правительства советских республик привело к тому, что 18 июля 1921 года оно обратилось за продовольственной помощью к иностранным государствам и общественности. Несмотря на множественные просьбы, первая незначительная помощь была отправлена лишь в сентябре.
1: Год 1985.
2: Создан первый «Тетрис». Автор игры – Алексей Пажетнов, программист из вычислительного центра при Академии наук СССР. В основу идеи «Тетриса» была положена популярная тогда американская головоломка «Пентамино». Игроку необходимо было правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Планируя создать компьютерный вариант «Пентамино», Пажетнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи, и Пажетнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилось «Тетромино». Сокращенное название «Тетрис» прижилось чуть позже. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили ее по своему НИИ. А 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Вскоре игра стала известна в СССР. «Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения, как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе. За годы существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом почти в 250 миллиардов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: В «Бегам» для вас бензопила «Карвер» с системой легкого старта, канистра для топлива в подарок всего за 4990 рублей. «Бегам». Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл», «Джолион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. Теннет Т8 получил новые функции с помощью голосового помощника «Привет, Теннет» можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition. Но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроумгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-00-263.
14: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
15: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
16: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
17: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений.
16: ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник Малинки и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – Малинки Западный. В Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию ВСМ-клиника. Современный томограф в

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
2: В Госдуму внесли законопроект, который предлагает освободить электромобили от требований по локализации для работы в такси, пишет парламентская газета. Сейчас для включения машины в реестр она должна соответствовать определенным нормам. Авторы инициативы считают, что для электрокаров нужно сделать исключение. Это поможет расширить их использование в сфере пассажирских перевозок. При этом для ряда уже зарегистрированных автомобилей действуют переходные периоды. В некоторых регионах они продлятся до 2030 года. Владельцы некоторых современных китайских автомобилей жалуются на перегрев двигателя. По словам экспертов, одна из причин может быть связана с заводскими настройками мотора. Производители стараются сократить вредные выбросы, поэтому двигатель работает при высокой температуре. Однако в таких условиях любая проблема с охлаждением может привести к серьезной поломке. Проблему могут усилить трещины или протечки в системе охлаждения. Тогда из машины уходит антифриз, двигатель быстро перегревается и может серьезно пострадать. Специалисты советуют при необходимости скорректировать заводские настройки мотора. Это помогает снизить его рабочую температуру и уменьшить нагрузку. В Москве проверяют электровелосипеды на скорость. Сделать это прямо на улице позволяет специальная мобильная платформа. В ходе рейдов двухколесный транспорт выгружают на стенд с беговыми барабанами. Он измеряет скорость на месте и сразу отправляет результаты в печать. Напомним, по закону велосипеды с мотором могут передвигаться по тротуару при скорости не больше 25 км в час. В противном случае ехать нужно только по дороге и с правами категории М. Водители-курьеры часто игнорируют эти правила или попросту не знают о них.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор.
2: В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство. С такой инициативой депутаты обратились к министру транспорта Андрею Никитину. Предполагается, что абонемент можно будет оформить в электронном виде на конкретный автомобиль. Он сможет действовать в пределах всего города одной парковочной зоны или сразу нескольких. Стоимость и территорию действия документа регионы и муниципалитеты смогут определять сами. Авторы идеи считают, что такой механизм поможет сократить число штрафов из-за несвоевременной или неудачной оплаты парковки. Предложение пока находится на рассмотрении. В Иванове прошел открытый урок безопасного вождения самокатов и электросамокатов. Его провели представители госавтоинспекции, кикшеринга и общественники. Участникам акции напомнили ПДД, объяснили риски для детей и показали приемы защиты. Ребята на практике отработали маневрирование и поведение в неожиданных ситуациях. Главная задача таких мероприятий – научить безопасно ездить и сократить число аварий с самокатами. Россиян предупредили об опасных чат-ботах, заманивающих фейками о наличии топлива на АЗС. Киберпреступники предлагают пользователям узнать, где есть бензин или увеличить квоту на заправку. В мессенджерах мошенники отправляют QR-коды и ссылки на фишинговые сайты и воруют данные своих жертв. Кроме того, преступники проводят фейковые розыгрыши топливных карт, пытаясь получить доступ к аккаунтам пользователей. В Иванове активными темпами ремонтируют ливневки. От состояния этих объектов напрямую зависит безопасность движения на дорогах. Работы проводятся на участках с высокой транспортной нагрузкой. С начала лета в городе привели в порядок 50 колодцев. Всего запланировано обновить около 100 объектов. В первую очередь специалисты направляют усилия на колодцы, находящиеся в предаварийном состоянии.
0: Дорожная хроника.
1: У микрофона Данила Раскатов. Напоминаю, вы слушаете итоговый выпуск «Дорожной хроники».
2: Более 10 топливных компаний получили предупреждение антимонопольщиков из-за повышения цен. В ущемлении интересов потребителей заподозрили АЗС в Кировской, Саратовской и Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. На прошлой неделе в Подмосковье в отношении владельцев 6 сетей автозаправок было возбуждено дело после повышения цен на топливо. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск. На большой кольцевой линии московского метро в течение ближайших 4 лет планируют запустить систему контроля падения на пути, необходимую для беспилотного движения поездов. Сейчас технологию уже испытывают на станции Печатники. Как пишет газета «Метро», система помогает выявлять посторонние предметы на рельсах и быстро реагировать на такие ситуации. Кроме того, она может предупреждать пассажиров, если они подходят слишком близко к краю платформы.
0: Дорожная хроника на Иваново FM.
1: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов.
2: МВД будет отменять штрафы водителям, которые получили их во время ожидания в очередях на автозаправках, как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Для этого автомобилистам необходимо обратиться в госавтоинспекцию. Каждое постановление рассмотрят отдельно и смогут отменить с учетом малозначительности нарушения или крайней необходимости. Речь идет о штрафах за неправильную остановку и стоянку. Ранее такие случаи зафиксировали в Саратовской области. Два комплекса, которые выписаны постановление, прекратили работу с 1 июля. В Иванове вновь ловили любителей парковаться на газонах. В городе прошел очередной рейд. Нарушения зафиксировали на улице Наговицыной и Кренистовой и в Слесарном переулке. В мэрию регулярно поступают жалобы на водителей, которые оставляют свои авто на озелененной территории. Между тем, городские правила благоустройства запрещают это делать. Виновникам грозят штрафы от 1 до 2 тысяч рублей. А для должностных и юрлиц до 100 тысяч. Ежегодно к ответственности привлекаются более сотни нарушителей, отметили в администрации.
0: Дорожная хроника на Иваново FM.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор.
2: В России резко вырос спрос на краткосрочные полисы ОСАГО. По данным Национальной страховой системы, за первое полугодие водители оформили около 13 миллионов таких договоров, в 6 раз больше, чем годом ранее. Короткие полисы теперь занимают уже больше трети всех продаж ОСАГО. Чаще всего их оформляют водители такси. При этом средняя стоимость краткосрочного полиса снизилась. Это связывают с высокой конкуренцией между страховыми компаниями. Скидки на покупку электромобилей и гибридов в России могут сократить до 10%. Прежнюю льготу сохранят только для высоколокализованной техники. Об этом сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Другие модели электрокаров и гибридов, которые производятся в России в рамках специального инвест-контракта, смогут продолжить участвовать в программах на базовых условиях. Напомним, сейчас господдержка распространяется на авто с электродвигателями, которые покупают в кредит или берут в лизинг. Размер скидки составляет до 35% от стоимости машины, но не может превышать 925 тысяч рублей. Россияне стали реже пользоваться автомобилями. Как пишет газета «РУ», каждый третий опрошенный водитель сократил число поездок на машине, а еще 18% полностью отказались от нее в повседневной жизни. Среди главных причин – расходы на обслуживание, пробки, долгое время в пути и ситуация с доступностью топлива. Вместо авто многие выбирают другой личный транспорт. Так, в середине июня покупки велосипедов увеличились на 140% по сравнению с началом месяца. Высокий спрос также был зафиксирован на электросамокаты и электровелосипеды.
1: Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах.
0: «Дорожная хроника»

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман». В «Бегам» для вас мойка высокого давления «Снирекс» с долговечным асинхронным двигателем 16 990 рублей. «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос утеснительного. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-333-5-0-263.
11: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
14: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато. Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: На Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ.
1: Корабли постоят.

0: бою не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: В пути с вами Иванова ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Окна, двери, потолки, Росстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
9: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступают инсулины короткого действия для льготников. Так, во вторую аптеку областного центра партии препаратов завезли на этой неделе. Наличие лекарств лично проверили областные власти. Сейчас в этой аптеке есть и короткий, и длинный инсулин. Но пока нет тест-полосок. Контракт на их поставку заключен. В течение 10 дней они должны поступить на региональный склад, сообщили в облздраве. Также в регион завозят препараты для лечения бронхолегочных патологий. До конца месяца должны закупить лекарственные средства для льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Иванове приступила к работе архитектурно-градостроительная комиссия. В ее составе 9 ведущих специалистов в области архитектуры и городской среды. Новый орган вместе с инвесторами будет работать над улучшением облика областного центра. Комплексный подход к содержанию общественных территорий начнется с сортировки. На благоустройство этого района городу направили региональную субсидию. Также в течение нескольких недель в Иванове заменят 45 остановочных павильонов. В Кинешме началась подготовка к строительству канализационного коллектора. Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» в Ивановской области возведут централизованную систему водоотведения для волжской столицы региона и Наволок. Главный магистральный коллектор и насосные станции позволят подключить все существующие разрозненные сети в двух городах и вывести из эксплуатации старые очистные сооружения. В итоге качество коммунальных услуг улучшится для более чем 80 тысяч жителей. В Иванове продолжаются рейды по запрещенным для купания местам. На неделе инспекция посетила район Плотины на улице Павла Большевикова. Местный водоем – излюбленная зона отдыха жителей окрестных домов. Вместе с тем, это одна из самых небезопасных локаций для купания. Именно там наиболее часто происходят несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. С отдыхающими на берегу гражданами спасатели провели профилактические беседы. Напомним, что разрешенные места отдыха у воды в областном центре расположены в городских парках. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 июля.
1: Год 1921.
2: В этот день советское правительство призвало помочь голодающим Поволжье. Массовый голод случился во время гражданской войны в России в тех регионах, где власть принадлежала большевикам. Пик голода пришелся на 1921-22 годы, хотя случаи массового голодания в отдельных районах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923. По официальной статистике, голод охватил 35 губерний Поволжья, Южную Украину, Крым, Башкирию, Казахстан, частично Приуралье и Западную Сибирь, общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов. Жертвами голода стало около 5 миллионов человек. Главными причинами этого бедствия считают разрушительные последствия гражданской войны, интервенции и продразверстки. Сыграла немалую роль и засуха, уничтожившая значительную часть посевов. Отсутствие резервов продовольствия у правительства советских республик привело к тому, что 18 июля 1921 года оно обратилось за продовольственной помощью к иностранным государствам и общественности. Несмотря на множественные просьбы, первая незначительная помощь была отправлена лишь в сентябре.
1: Год 1985.
2: Создан первый «Тетрис». Авторы ГРЭМ – Алексей Пажетнов, программист из вычислительного центра при Академии наук СССР. В основу идеи «Тетриса» была положена популярная тогда американская головоломка «Пентамино». Игроку необходимо было правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Планируя создать компьютерный вариант «Пентамино», Пажетнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи, и Пажетнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилось тетрамино. Сокращенное название «Тетрис» прижилось чуть позже. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили ее по своему НИИ. А 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Вскоре игра стала известна в СССР. «Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения, как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе. За годы существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом почти в 250 миллиардов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 0045. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 0045.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления! Какое вкусное путешествие!
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-233-5-0-263.
14: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
15: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

течению дней жизнь моя течет, так законом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как вода.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики.

0: Центр «Сокол», Шевченко, 19.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
2: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман». Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные — это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: «За рулем к свободе» – «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
11: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато. Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: А в офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл», «Джулион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилят все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. «Теннет Т8» получил новые функции. С помощью голосового помощника «Привет, Теннет» можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition. Но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления. Расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
7: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
8: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает.

0: оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
1: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клинике работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: За рулем к свободе с Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Когда нужна идеальная точность и уверенность в каждом движении, Makita – профессиональный инструмент, инновационные двигатели, продуманная эргономика и долгий срок службы. Makita – когда мастерство встречается с надежностью. Бигам – выбор профессионала.
12: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 июля.
1: Год 1921.
2: В этот день советское правительство призвало помочь голодающим Поволжье. Массовый голод случился во время гражданской войны в России в тех регионах, где власть принадлежала большевикам. Пик голода пришелся на 1921-22 годы, хотя случаи массового голодания в отдельных районах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923. По официальной статистике, голод охватил 35 губерний Поволжья, Южную Украину, Крым, Башкирию, Казахстан, частично Приуралье и Западную Сибирь, общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов. Жертвами голода стало около 5 миллионов человек. Главными причинами этого бедствия считают разрушительные последствия гражданской войны, интервенции и продразверстки. Сыграла немалую роль и засуха, уничтожившая значительную часть посевов. Отсутствие резервов продовольствия у правительства советских республик привело к тому, что 18 июля 1921 года оно обратилось за продовольственной помощью к иностранным государствам и общественности. Несмотря на множественные просьбы, первая незначительная помощь была отправлена лишь в сентябре.
1: Год 1985.
2: Создан первый «Тетрис». Автор игры – Алексей Пажетнов, программист из вычислительного центра при Академии наук СССР. В основу идеи «Тетриса» была положена популярная тогда американская головоломка «Пентамино». Игроку необходимо было правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Планируя создать компьютерный вариант «Пентамино», Пажетнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи, и Пажетнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилось тетрамино. Сокращенное название «Тетрис» прижилось чуть позже. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили ее по своему НИИ. А 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Вскоре игра стала известна в СССР. «Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе. За годы существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом почти в 250 миллионов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
9: Выгодно?
8: Да.
9: Где?
8: В высшей лиге.
9: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля.

Что зима, что лето, отправляемся в срок. Я прошу пару чая, вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступают инсулины короткого действия для льготников. Так, во вторую аптеку областного центра партии препаратов завезли на этой неделе. Наличие лекарств лично проверили областные власти. Сейчас в этой аптеке есть и короткий, и длинный инсулин. Но пока нет тест-полосок. Контракт на их поставку заключен. В течение 10 дней они должны поступить на региональный склад, сообщили в облздраве. Также в регион завозят препараты для лечения бронхолегочных патологий. До конца месяца должны закупить лекарственные средства для льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Иванове приступила к работе архитектурно-градостроительная комиссия. В ее составе 9 ведущих специалистов в области архитектуры и городской среды. Новый орган вместе с инвесторами будет работать над улучшением облика областного центра. Комплексный подход к содержанию общественных территорий начнется с сортировки. На благоустройство этого района городу направили региональную субсидию. Также в течение нескольких недель в Иванове заменят 45 остановочных павильонов. В Кинешме началась подготовка к строительству канализационного коллектора. Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» в Ивановской области возведут централизованную систему водоотведения для волжской столицы региона и наволок. Главный магистральный коллектор и насосные станции позволят подключить все существующие разрозненные сети в двух городах и вывести из эксплуатации старые очистные сооружения. В итоге качество коммунальных услуг улучшится для более чем 80 тысяч жителей. В Иванове продолжаются рейды по запрещенным для купания местам. На неделе инспекция посетила район Плотины на улице Павла Большевикова. Местный водоем – излюбленная зона отдыха жителей окрестных домов. Вместе с тем, это одна из самых небезопасных локаций для купания. Именно там наиболее часто происходят несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. С отдыхающими на берегу гражданами спасатели провели профилактические беседы. Напомним, что разрешенные места отдыха у воды в областном центре расположены в городских парках. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Утренний Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-335-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иваново ФМ.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл», «Джолион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. Теннет Т8 получил новые функции. С помощью голосового помощника «Привет, Теннет» можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition, но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию ВСМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер южный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
6: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
7: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Выгодно?
3: Да!
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Дыня Торпеда 99,90. Персик Узбекистан 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер южный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 18 июля.
1: Год 1921.
2: В этот день советское правительство призвало помочь голодающим Поволжье. Массовый голод случился во время гражданской войны в России в тех регионах, где власть принадлежала большевикам. Пик голода пришелся на 1921-22 годы, хотя случаи массового голодания в отдельных районах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923. По официальной статистике, голод охватил 35 губерний Поволжья, Южную Украину, Крым, Башкирию, Казахстан, частично Приуралье и Западную Сибирь. Общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов. Жертвами голода стало около 5 миллионов человек. Главными причинами этого бедствия считают разрушительные последствия гражданской войны, интервенции и продразверстки. Сыграла немалую роль и засуха, уничтожившая значительную часть посевов. Отсутствие резервов продовольствия у правительства советских республик привело к тому, что 18 июля 1921 года оно обратилось за продовольственной помощью к иностранным государствам и общественности. Несмотря на множественные просьбы, первая незначительная помощь была отправлена лишь в сентябре.
1: Год 1985.
2: Создан первый «Тетрис». Автор игры – Алексей Пажетнов, программист из вычислительного центра при Академии наук СССР. В основу идеи «Тетриса» была положена популярная тогда американская головоломка «Пентамино». Игроку необходимо было правильно расположить в коробке геометрические фигуры. Планируя создать компьютерный вариант «Пентамино», Пажетнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи, и Пажетнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилось тетрамино. Сокращенное название «Тетрис» прижилось чуть позже. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили ее по своему НИИ. А 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». Вскоре игра стала известна в СССР. «Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения, как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе. За годы существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом почти в 250 миллиардов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Опытные садоводы знают – лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область поступают инсулины короткого действия для льготников. Так, во вторую аптеку областного центра партии препаратов завезли на этой неделе. Наличие лекарств лично проверили областные власти. Сейчас в этой аптеке есть и короткий, и длинный инсулин. Но пока нет тест-полосок. Контракт на их поставку заключен. В течение 10 дней они должны поступить на региональный склад, сообщили в облздраве. Также в регион завозят препараты для лечения бронхолегочных патологий. До конца месяца должны закупить лекарственные средства для льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Иванове приступила к работе архитектурно-градостроительная комиссия. В ее составе 9 ведущих специалистов в области архитектуры и городской среды. Новый орган вместе с инвесторами будет работать над улучшением облика областного центра. Комплексный подход к содержанию общественных территорий начнется с сортировки. На благоустройство этого района городу направили региональную субсидию. Также в течение нескольких недель в Иванове заменят 45 остановочных павильонов. В Кинешме началась подготовка к строительству канализационного коллектора. Напомним, в рамках федерального проекта «Вода России» в Ивановской области возведут централизованную систему водоотведения для волжской столицы региона и наволок. Главный магистральный коллектор и насосные станции позволят подключить все существующие разрозненные сети в двух городах и вывести из эксплуатации старые очистные сооружения. В итоге качество коммунальных услуг улучшится для более чем 80 тысяч жителей. В Иванове продолжаются рейды по запрещенным для купания местам. На неделе инспекция посетила район Плотины на улице Павла Большевикова. Местный водоем – излюбленная зона отдыха жителей окрестных домов. Вместе с тем, это одна из самых небезопасных локаций для купания. Именно там наиболее часто происходят несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. С отдыхающими на берегу гражданами спасатели провели профилактические беседы. Напомним, что разрешенные места отдыха у воды в областном центре расположены в городских парках. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 78 рублей 32 копейки. Официальный курс евро 89 рублей 43 копейки.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер южный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

Буланова FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл», «Джолион» или «Тенет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. Тенет Т8 получил новые функции. С помощью голосового помощника «Привет, Тенет» можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition, но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая областная.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, ветер южный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 27 градусов выше ноля.
0: Слушайте Иваново FM.
2: Говорит и показывает.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня...

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
4: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-00-263.
6: Сварок. Правильная сварка. Правильно звучит. Сварочные аппараты, которые не боятся толстого металла, долгой работы и ваших амбиций. Бигам. Здесь сварка становится искусством.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений. Ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
4: Картофель свежий 59,90. Перец грунтовой 119,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 16 по 22 июля в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Опытные садоводы знают, лето – лучшее время для выбора растений, ведь сейчас они на пике декоративности. Приезжайте в питомник «Малинки» и убедитесь в этом сами. Бензина маловато? Наши садовые центры специально расположены на въездах в город, чтобы вам было удобно. А с 1 июля открылся еще один – «Малинки Западный» в Говядово на улице Летчика Покрышкина, 2. Здесь тоже богатый ассортимент, но без долгой дороги. Телефон 201-204. Ждем!
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: С вами Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

тебя будет больше, чем я обещал. Зачем ты врешь, будто ты отдала мне все? Я был один, ничего не хотел.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: Иваново FM.
1: Домой!

бумаги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: этой жизни.
1: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.